0: бронежка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Q. Q Radio's Dance Anthems Extra. I've been watching you. You've been hurting too.